Я за поле стилаю, мерец ви мама гадаю, не дай к твалеби сулар менеха. Чемо чито, чемо курито, чеми гулис маргалито, сиги жехар солис.

0: Твой машина стоит в соседнем дворе.
1: Я так думаю.
2: Слушай, я вам одну вещь скажу, но вы не обижайтесь. Такие люди, как в этом гостинице,